皮膚。Oh, semua lelem kai dek. Suali. Tumalak tak. Aptaks. Ушко. Илен. Оче моле. Иешете мол. Оче моле пълъх. Сима. Киха сима.